Музыка не спит. На Интер-ФМ. 107,7. Причин для хорошего настроения. Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров. Ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» – доверьте нам.
3: Внимание! Рынок «Меркурий» работает в обычном режиме. Одежда и обувь для всей семьи, товары для дома, аксессуары и многое другое. Все это ждет вас на рынке «Меркурий». Приходите за выгодными покупками и хорошим настроением. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий». Территория выгодных покупок.
4: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхованию.мд или по телефону 08-50-08.
3: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Интер ФМ.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

«Шериф» уверенно лидирует в чемпионате Молдовы по футболу. Курс только на золото. 23 августа в 20:00 на главной арене спорткомплекса «Шериф» стань свидетелем зрелищного матча «Шериф» против футбольного клуба «Политехника УТМ». Приходи на стадион, поддержи любимую команду. Вход на матч свободный. Спонсоры футбольного клуба «Шериф» – Агропромбанк, «Квинт», медицинский центр «Медин», Тираспольский хлебокомбинат, компания «Метан», «Авто», «Тиротекс» и «Тиротекс Энерго». Допуск зрителя осуществляется с восточной трибуны по приглашениям, выданным при входе на стадион в день матча.

Большой привет всем, кто уже проснулся и собирается по своим делам. В студии София Шерсвит и ближайшие 4 часа мы проведем вместе. Все, кто уже успел выйти на улицу, знают, что погода пока приятная. Поменяется ли это дальше, сегодня узнаем. Также по планам у нас послушать советы от звезд и, конечно, настроить ушки и расслабиться под любимые песни на радио Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
4: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
7: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: учат в школе, учат в школе.
1: Этому учат в школе. А вот как легко собрать ребенка к 1 сентября, здесь поможет компания «Шериф». Вместе с радио «Интер-ФМ» 28 августа в прямом эфире мы разыграем суперподарки для школьников всех возрастов.
2: Это наборы тетрадей, сумки для обуви, подставки для книг и даже рюкзаки. В общем, все, что может понадобиться в учебном году.
1: На старт, внимание, в школу!

0: Трактор FM.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Вот я попал, его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
4: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.md или по телефону 08-50-08.
5: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
6: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Утро только начинается, а у дня уже есть свои планы на вас. Вопрос только в том, совпадут ли они с нашими. Самое время свериться с гороскопом. Овен, сегодня вы, как это не обидно, вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенную важность, и заняться чьей-то совершенно не имеющей к вам отношения проблемой. Халтурить, конечно, нехорошо, но иногда надо, а то что-то они в самом деле. Тельцы, постарайтесь не дать овладевшей вами легкой веселой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей. Любую энергию можно использовать в мирных целях, даже вашу. Близнецы, жизнь сложна, но прекрасна. И сегодня у вас будет повод убедиться в этом в очередной раз. Перемените с вопросами, ответы найдутся сами. Рак, сегодня вы без труда добьетесь положения лидера, если пожелаете. Возможно, вам даже попытаются его навязать. Львы, сделайте подарок сегодня. Неважно кому, какой и по какому поводу. Девы, сегодня основной ценностью для вас, сколь бы меркантильно это ни звучало, будут деньги. Будьте готовы решать серьезные финансовые вопросы. Весы, поделитесь своей мудростью с ближним, ибо в этом серьезно нуждаются. Даже не будучи уверенным, что вы можете оказаться ему хоть чем-то полезным, предложите свою помощь. Она не будет отвергнута. Скорпионы, этот день стоит провести в компании одного, но очень близкого вам человека. Возможно, что вам даже немного взгрустнется, но чувство это будет скорее приятным. Стрельцы, сегодня с вами могут обойтись достаточно резко, однако, если вы решите сдать волю чувству юмора, об этом моментально пожалеют. Козерог, этот гратишка, кажется, стал вам маловат. Ваши аппетиты по части получения нового пространства для деятельности поистине безразмерны. Пришло время попробовать изменить образ жизни. Водолеи, самым страшным врагом для вас сегодня будет скука. Справиться с ней будет непросто, но необходимо, ибо в противном случае она станет причиной массы неприятностей. Рыбы, сегодня вам предстоит наставлять друга, родственника на путь истинный. Теперь можно спокойно возвращаться к своим делам. Главное, чтобы день принес больше приятных моментов, чем обещаний.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Стройка не ждет, Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.

0: жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 14:40.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Ну а теперь заглянем в прогноз и узнаем, какой погоды за окном ждать и как лучше провести этот день. На юге республики нас встречают жаркие 32 градуса, ветер южный до 7 метров в секунду, а солнце будет радовать с 9 утра и примерно до 6 вечера. Поэтому в самый солнечный период не забывайте про солнцезащитный крем. А если планируете провести день активно на улице, прихватите шляпку или кепку. На севере еще жарче, до 37 градусов, ветер также южный до 9 метров в секунду. И все то же яркое солнце, которое сегодня точно не даст нам забыть, что лето в самом разгаре. Так что пусть этот день будет не только жарким, но и приятным, хорошего вам настроения и легкого дня.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Врубай джаз на полную. За отличное настроение сегодня отвечают они. Сокосодержащие газированные напитки «Джаз» от Тираспольского хлебокомбината. Яркий микс из сладких и освежающих кисловатых ноток моментально бодрит и надолго утоляет жажду. Добавь жизни ярких красок. Напитки «Джаз». Гамма вкуса в каждом глотке.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50%.

0: 200 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
1: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
2: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
3: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
2: Вот прям все-все в одном месте.
3: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
4: «Керамин» – одно место, одно решение.
5: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на itc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: ФМ. Праздник. Календарь.
1: А теперь время заглянуть в календарь и вспомнить события, которые сделали 21 августа особенным днем. Начнем с истории, которая буквально изменила жизнь одного подростка. В 1560 году 13-летний Тихо Браге учился на юриста в университете Копенгагена, но однажды он увидел полное солнечное затмение. Настолько впечатлился, что решил посвятить свободное время наблюдениям за небом. Ночами он изучал звезды, а позже стал одним из самых известных астрономов своего времени. В 1841 году появился патент, который наверняка оценили бы любители поспать подольше.

0: Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи, привычные сегодня элемент интерьера, тогда был настоящим изобретением. В 1860 году в Канаде нашли золото. Эта находка стала частью золотой лихорадки и привлекла в регион множество людей в поисках богатства. А в 1922 году произошло важное событие уже для мира радио. В Москве начались первые в мире опытные широковещательные радиотрансляции. Можно сказать, это был один из шагов к тому радио, которое сегодня звучит у нас с вами. В 1965 году изменения пришли в английский футбол. Впервые официально разрешили делать замены прямо во время матча. Первым игроком, который вышел в поле вместо другого футболиста, стал Кейт Пикок. И немного музыки. В 1976 году во Франции начался первый европейский фестиваль панк-рока. Панк тогда только набирал популярность, а такие фестивали помогали новому музыкальному направлению становиться все заметнее. Завершить календарь можно двумя необычными поводами. Сегодня отмечают День ежевики и День поэта, так что повод выбрать любимые ягоды и вспомнить несколько красивых строк точно найдется.
1: Календарь.

Inter FM.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Стройка не ждет, Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242.
3: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
4: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
5: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
0: Реклама на Интер-ФМ.

21 августа на календаре, а значит, осталось всего 7 дней до главного школьного розыгрыша. 28 августа компания «Шериф» вместе с радио «Интер-ФМ» устроит большой розыгрыш для школьников от начальных классов до старшеклассников. Подарков будет много, и все они точно пригодятся к 1 сентября. Красивые пеналы, вместительные рюкзаки, наборы тетради и многое другое. Так что готовьтесь к новому учебному году вместе с нами. В утреннем эфире все дозвонившиеся смогут принять участие в розыгрыше и побороться за свои подарки. Запоминайте дату 28 августа. Возможно, именно вам повезет начать учебный год с приятного сюрприза.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779 5

0: 33 33.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9 13 77.
3: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
4: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

10:46 на часах, а у нас в эфире звучат «Витражи и елки». Немного расскажу, что ждет нас дальше. Прямо сейчас будет играть «Running Home», а чуть позже «Лети» от Звонкова и Аси. Куда именно они летят, пока не знаю, но вам желаю держать путь только навстречу мечтам. Так что оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й. Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванной искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
0: Мечтаете о новом украшении? Сейчас самое время. До 31 августа во всех магазинах сети «Ауреола» скидки до 35%. Бриллианты, которые покоряют с первого взгляда. Роскошные золотые и серебряные украшения. «Ауреола». Время исполнять свои ювелирные мечты.
4: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более

0: 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Реклама на Интер-ФМ.

радио «Интрафэ» мы рассказываем о самых интересных новостях нашей республики, а еще не обходим стороной мир кино. Джоафар Джексон рассказал, чего ждать от второй части фильма «Майкл». По его словам, первая картина вернула зрителей к истокам, показала человека, который скрывался за легендой. А продолжение сосредоточится на периоде, когда музыка отошла на второй план, уступив место скандалам и громким событиям. Первый фильм критики не раз называли слишком приглаженным и отмечали, что создатели обходили острые темы. Вторая часть, судя по всему, намерена занять еще более однозначную позицию. А сам Джоафар признался, именно с этим его семья сталкивалась все эти годы. Голос Майкла так и не был услышан. Так что, похоже, продолжение обещает быть непростым. А насколько откровенным получится фильм, узнаем уже после премьеры.

0: учат в школе, учат в школе.
1: Этому учат в школе. А вот как легко собрать ребенка к 1 сентября, здесь поможет компания «Шериф». Вместе с радио «Интер-ФМ» 28 августа в прямом эфире мы разыграем суперподарки для школьников всех возрастов.
2: Это наборы тетрадей, сумки для обуви, подставки для книг и даже рюкзаки. В общем, все, что может понадобиться в учебном году.
1: На старт, внимание, в школу!

тебе ж близько. Не могу не растаять. Все твои записки я сохраняю глазами на память. У тебя английский хотела сто раз, но мы выбирали бесед. Мы столько прошли всего, и посмотри, как с тобой нам подходят победы.

0: Реклама на Интер-ФМ. Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
1: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Что ж, друзья, часики тикают быстро, время пролетело совершенно незаметно. Сегодня пятница, а значит, впереди целых два дня, которые каждый проведет по-своему. Насыщенно, спокойно или просто в свое удовольствие, решайте вам. Мое эфирное время подошло к концу, услышимся уже в понедельник. А пока отдыхайтесь, набирайте силы, проводите выходные так, чтобы было что рассказать. В студии для вас работала София Шерсвит. До встречи на 107.7. Всем пока-пока.

0: Этот день простое чудо для сложных нас.
1: Мы по облакам зверей раскатывали. Утекает небо вата в никуда. Есть в закате что-то от апатии. Следует со мной сквозь города.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Надежный партнер в строительстве.
3: Жарко? А через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
2: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
4: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

23 августа окунись в атмосферу футбольного праздника на матче футбольных клубов «Шериф», «Политехника», «УТМ». Аппетитно зарядись любимыми напитками и угощениями в гриль-зоне от «Вкусномира» на спорткомплексе «Шериф». Отличное настроение с конкурсами и шоу-программой для всей семьи. Настраиваемся на победу с фанатской атрибутикой и фирменными игровыми футболками любимой команды. Начало развлечений в 18:00. Спонсоры футбольного клуба «Шериф» – «Агропромбанк», «Квинт», «Медицинский центр Медин», «Тираспольский хлебокомбинат», «Компания Метан Авто», «Тиротекс» и «Тиротекс Энерго».

0: Сегодня отвечают они. Сокосодержащие газированные напитки «Джаз» от Тираспольского хлебокомбината. Яркий микс из сладких и освежающих кисловатых ноток моментально бодрит и надолго утоляет жажду. Добавь жизни ярких красок. Напитки «Джаз». Гамма вкуса в каждом глотке.
1: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений. ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-30.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванной искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
4: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
3: Вот прям все-все в одном месте.
4: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
5: «Керамин» – одно место, одно решение.
6: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
2: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Криково». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Криково». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0 533 94 104.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите

0: шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
3: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
2: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Врубай джаз на полную. За отличное настроение сегодня отвечают они. Сокосодержащие газированные напитки «Джаз» от Тираспольского хлебокомбината. Яркий микс из сладких и освежающих кисловатых ноток моментально бодрит и надолго утоляет жажду. Добавь жизни ярких красок. Напитки «Джаз». Гамма вкуса в каждом глотке.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: учат в школе, учат в школе.
1: Этому учат в школе. А вот как легко собрать ребенка к 1 сентября, здесь поможет компания «Шериф». Вместе с радио «Интер-ФМ» 28 августа в прямом эфире мы разыграем суперподарки для школьников всех возрастов.
2: Это наборы тетрадей, сумки для обуви, подставки.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
0: Мечтаете о новом украшении? Сейчас самое время. До 31 августа во всех магазинах сети «Ауреола» скидки до 35%. Бриллианты, которые покоряют с первого взгляда. Роскошные золотые и серебряные украшения. «Ауреола». Время исполнять свои ювелирные мечты.
3: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242.
2: Бетон Плюс. Надежный партнер в строительстве.
3: Жарко? А через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
4: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
5: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
4: Вот прям все-все в одном месте.
5: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
6: «Керамин» – одно место, одно решение.
1: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
7: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ранила.мд.
2: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
5: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
4: Вот прям все-все в одном месте.
5: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
6: «Керамин» – одно место, одно решение.
7: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Врубай джаз на полную. За отличное настроение сегодня отвечают они. Сокосодержащие газированные напитки джаз от Тираспольского хлебокомбината. Яркий микс из сладких и освежающих кисловатых ноток моментально бодрит и надолго утоляет жажду. Добавь жизни ярких красок. Напитки джаз. Гамма вкуса в каждом глотке.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» доверьте нам.
5: Реклама на Интер-ФМ.

«Шериф» уверенно лидирует в чемпионате Молдовы по футболу. Курс только на золото. 23 августа в 20:00 на главной арене спорткомплекса «Шериф» стань свидетелем зрелищного матча «Шериф» против футбольного клуба «Политехника УТМ». Приходи на стадион, поддержи любимую команду. Вход на матч свободный. Спонсоры футбольного клуба «Шериф» – Агропромбанк, «Квинт», медицинский центр «Медин», Тираспольский хлебокомбинат, компания «Метан», «Авто», «Тиротекс» и «Тиротекс Энерго». Допуск зрителя осуществляется с восточной трибуны по приглашениям, выданным при входе на стадион в день матча.

0: жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
1: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
4: Суперсмартфону супер тариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: В эксклюзиве.
1: Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
2: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
3: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
4: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08 50 08.
5: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9 13 77.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Время нового.
1: Часто мне кажется, что-то не сходится, где-то не ладится, струнами строится. Только с тобой у меня все так без разницы, с понедельника и до пятницы. Я с

Ты все, что есть у меня, и мне хватает с головою, пусть будет.

0: учат в школе, учат в школе.
1: Этому учат в школе. А вот как легко собрать ребенка к 1 сентября, здесь поможет компания «Шериф». Вместе с радио «Интер-ФМ» 28 августа в прямом эфире мы разыграем суперподарки для школьников всех возрастов.
2: Это наборы тетрадей, сумки для обуви, подставки для книг и даже рюкзаки. В общем, все, что может понадобиться в учебном году.
1: На старт, внимание, в школу!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Подарок бендерчанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208. Остановка 20-ки. Телефон или вайбер 37-211-83.
2: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванной искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
5: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
4: Вот прям все-все в одном месте.
5: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
6: «Керамин» – одно место, одно решение.
7: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37211183.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
5: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
6: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%.

0: только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
1: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
2: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
3: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое. Ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: David Guetta, I told you they wouldn't get over this, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Inter FM.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило,

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
2: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
3: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
4: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
6: Жарко, а через месяц

0: будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
1: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый

0: планируете торжество или ждете гостей, закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
1: Реклама на Интер-ФМ.

Реклама на Интер-ФМ. Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.ru.

0: МД.
1: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
2: Все работает, все на месте, все для вас. Рынок «Меркурий» открыт и работает в обычном режиме. Здесь легко найти нужные товары для дома, семьи и повседневной жизни. Удобно, быстро, экономно. Наш адрес: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий» – территория выгодных покупок.
3: Подарок бендерчанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208. Остановка 20-ки. Телефон или Вайбер 37-211-83.
4: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
5: Реклама на Интер-ФМ.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих.

0: оборудование. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
2: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291, второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липнихта 326, Бендеры, Советская 3Б, «Ранила.МД».
5: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
6: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
5: Вот прям все-все в одном месте.
6: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
7: «Керамин» – одно место, одно решение.
8: Реклама на Интер-ФМ.

23 августа окунись в атмосферу футбольного праздника на матче футбольных клубов «Шериф», «Политехника», «УТМ». Аппетитно зарядись любимыми напитками и угощениями в гриль-зоне от «Вкусномира» на спорткомплексе «Шериф». Отличное настроение с конкурсами и шоу-программой для всей семьи. Настраиваемся на победу с фанатской атрибутикой и фирменными игровыми футболками любимой команды. Начало развлечений в 18:00. Спонсоры футбольного клуба «Шериф» – Агропромбанк, «Квинт», медицинский центр «Медин», Тираспольский хлебокомбинат, компания «Метан Авто», «Тиротекс» и «Тиротекс Энерго».

0: учат в школе, учат в школе.
1: Этому учат в школе. А вот как легко собрать ребенка к 1 сентября, здесь поможет компания «Шериф». Вместе с радио «Интер-ФМ» 28 августа в прямом эфире мы разыграем суперподарки для школьников всех возрастов.
2: Это наборы тетрадей, сумки для обуви, подставки для книг и даже рюкзаки. В общем, все, что может понадобиться в учебном году.
1: На старт, внимание, в школу!

0: Реклама на Интер-ФМ. Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
1: Врубай джаз на полную. За отличное настроение сегодня отвечают они. Сокосодержащие газированные напитки джаз от Тираспольского хлебокомбината. Яркий микс из сладких и освежающих кисловатых ноток моментально бодрит и надолго утоляет жажду. Добавь жизни ярких красок. Напитки джаз. Гамма вкуса в каждом глотке.
2: Жарко? А через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
3: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
4: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
3: Вот прям все-все в одном месте.
4: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
5: «Керамин» – одно место, одно решение.
6: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Стройка не ждет, Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная.

0: до опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Надежный партнер в строительстве.
1: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собирай

0: Заходите в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». Вкусно мир. Посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 14:40.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й. Мечтаете о новом украшении? Сейчас самое время. До 31 августа во всех магазинах сети «Ауреола» скидки до 35%. Бриллианты, которые покоряют с первого взгляда. Роскошные золотые и серебряные украшения. «Ауреола». Время исполнять свои ювелирные мечты.
1: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
2: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

past. Some other city.